Јек певачи ковача джаба ропечати ки романи музика. Кашунен и музичко черени о Шабан Байрамович и о Лесиджили Гелан Даде.